0: технических наук, а также для всех магистерских программ, независимо от специальности. Об этом сообщает Министерство образования и исследований Молдовы. Новые правила будут применяться уже с нынешней приемной кампании и направлены на повышение уровня подготовки будущих учителей и укрепление престижа высшего образования. Также предусмотрено выделение бюджетных мест для дистанционного обучения для людей с тяжелыми или выраженными формами инвалидности, которые не могут посещать занятия очно. При распределении бюджетных мест в сферах науки, технологии, инженерии, искусств и математики приоритет получат выпускники реального профиля лицеев. Это, по словам ведомства, должно стимулировать подготовку специалистов в стратегически важных и инновационных областях. Кроме того, увеличено число специальных мест для абитуриентов из Приднестровского региона и города Бендеры, которые смогут участвовать как в отдельном конкурсе, так и в общем отборе. Стоимость путевок в детские летние лагеря в этом году вырастет примерно на 4,7%. В Министерстве образования объяснили повышение корректировкой тарифов с учетом инфляции. Согласно новым расценкам, один день в классическом лагере будет стоить 402 лея. В лагерях дневного пребывания 315 леев 51 бань. В спортивно-оздоровительных лагерях 480 леев. В туристических лагерях стоимость составит 441 лей 8 банов. В спортивных и реабилитационных 410 леев 74 бана. Все лагеря должны быть готовы к 25 мая. Путевки можно будет приобрести за счет госбюджета самостоятельно или через предприятия и организации. Также 25% путевок будут предоставлены бесплатно детям из социально уязвимых семей. В случае перераспределения льготных мест получатели оплатят лишь 20% от полной стоимости. В России на фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы возник дефицит бензина. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства. По информации агентства, 8 мая объем продаж бензина снизился почти на 6%. Особенно сократились продажи топлива марки АЕ-92. При этом на рынке уже ощущается нехватка бензина АЕ-95, спрос на который традиционно растет в преддверии сезона отпусков. И о погоде в Молдове. На ближайшие сутки в стране ожидается неустойчивая погода. До вечера 13 мая переменная облачность по всей территории Молдовы. В северных районах ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди, днем осадков будет немного. В центре и на юге страны дожди будут периодическими. Синоптики предупреждают о возможной атмосферной нестабильности. Местами ожидаются грозы, а в отдельных районах ливни, град и шквалистое усиление ветра. Во время гроз порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Утром на юге местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температурный фон остается весенним. Ночью от 7 до 12 градусов, днем от 13 до 18 градусов тепла. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
4: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова прошла финал Евровидения 2026. Букмекеры сообщают, что у нашей композиции большие шансы на высокие позиции. Молдова отменила ограничения на торговую наценку на социально значимые товары. Кая Калас заявила, что позиция Путина ослабляется, и это может дать возможность закончить войну. И Трамп заявил, что видит приближение завершения российско-украинской войны. Выпуски. Молдова прошла финал Евровидения 2026. 15 конкурсантов боролись за место в гранд-финале. Республика Молдова прошла в гранд-финал конкурса, и реакция зрителей на выступление нашего артиста превзошла все ожидания команды. Молдавский артист открыл первый полуфинал в Вене песней «Вива Молдова» и сумел получить одно из 10 мест в финале, который состоится 16 мая. Сатоши говорит, что энергетика, переданная зрителями, и поддержка, полученная после шоу на сцене Евровидения, мотивируют их продолжать бороться за наилучший результат. Композиция Сатоши сочетала современные ритмы, фольклорные мотивы и оформление сцены в цветах национального флага. А в конце Сатоши передал послание «Добро пожаловать в Молдову». Наряду с Республикой Молдова финал также прошли Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. Гранд-финал конкурса песни Евровидения 2026 состоится 16 мая в Вене. Молдова отменила ограничения на торговую наценку на социально значимые товары. Эта мера вступила в силу с 30 апреля. До настоящего времени она применялась ко всем участникам цепочки поставок и устанавливала лимиты на коммерческую наценку. Таким образом, социально значимые товары могли продаваться с наценкой не более 20% от закупочной или поставочной цены, а для хлеба и булочек потолок составлял максимум 10%. На продукцию перерабатывающей промышленности совокупная допустимая коммерческая наценка не могла превышать 40%. В список входили основные продукты, такие как хлеб, обезжиренное молоко, кефир, творог, подсолнечное масло. В список также входили гречка, овсянка и продукты для младенцев и детей младшего возраста. Недавно исполнительная власть также подвергла критике законодательную инициативу, предлагающую трансформировать ограничения на коммерческую наценку в постоянный механизм, утверждая, что такие меры должны применяться только временно и в исключительных ситуациях. Фермеры, пострадавшие от засухи прошлым летом, получат компенсацию. 50 миллионов леев будут выделены из Национального фонда развития сельского хозяйства. Таким образом, фермеры, понесшие значительный ущерб урожаю кукурузы и подсолнечника, получат прямую финансовую помощь, рассчитанную на гектар. Согласно установленному механизму, сельскохозяйственные производители, предоставившие к 23 октября 2025 года документы об оценке ущерба, подтверждающие степень повреждения урожая не менее 50%, могут воспользоваться этой поддержкой. По данным властей, в общем пострадали более 56 тысяч гектаров на юге и в центре страны, включая районы Штефанводе, Кахул, Кеушень и Атога-Гаузия. Сегодня правительство должно утвердить проект решения о стоимости путевок в летние лагеря. Таким образом, 10-дневное пребывание обойдется от 3150 до 4800 леев в зависимости от типа лагеря. Примерно 25% путевок будут предоставляться бесплатно, при этом расходы будут полностью покрыты государством. За оставшиеся путевки родители заплатят 20% от общей стоимости пребывания. Также Министерство образования закупит 600 путевок для учащихся школ восточных районов страны, находящихся в подчинении министерства. По данным властей, подготовительные работы в лагерях будут завершены к 15 мая, а дневные лагеря будут готовы к 25 мая. Число случаев острых респираторных инфекций растет. Так, на прошлой неделе было зарегистрировано более 1700 случаев, что на 12% больше, чем на предыдущей неделе. В Кишиневе зарегистрировано 3 случая сезонного гриппа, на 1 случай больше, чем на предыдущей неделе. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, случаев COVID-19 не зарегистрировано. Гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности и обращаться к семейному врачу при первых симптомах заболевания. Заявил, что видит приближение завершения российско-украинской войны. Президент США Дональд Трамп считает, что завершение российско-украинской войны уже близко. Как сообщает Eurointegration.com.ua, об этом он сказал в общении с репортерами перед вылетом в Китай. Трамп в очередной раз повторил, что он закончил 8 войн. Также его спросили, есть ли взаимопонимание между ним и правителем Российской Федерации относительно того, что Россия должна в рамках мирной договоренности получить весь Донбасс. Трамп ответил коротким «нет». Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что глава Кремля начинает серьезно задумываться над тем, сколько еще сможет вести свою захватническую войну против Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что базовым условием Украины для потенциального мирного соглашения с Российской Федерацией является то, что Киев не делает никаких уступок в вопросах территориальной целостности и суверенитета. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас накануне заявила, что президент России Владимир Путин находится в невыгодном положении, что представляет собой возможность положить конец войне в Украине, сообщает AFP. Ранее Каллас уже заявляла, что динамика войны меняется в пользу Киева после ограниченного

0: безопасности под председательством президентов Румынии и Польши Никуша Радана и Кароля Навроцки. Этот формат был введен в 2015 году и объединяет страны восточного фланга НАТО – Румынию, Польшу, Болгарию, Венгрию, Чехию, Словакию, Эстонию, Литву и Латвию. На саммит приглашены также генеральный секретарь НАТО Марко Рютте и представители скандинавских стран. Президент Украины Владимир Зеленский, который прибудет в Бухарест вместе со своей женой Еленой Зеленский, выступит с речью в конце саммита. Глава Пентагона подтвердил планы выделить 400 миллионов долларов для Украины, но не сказал, когда. По словам министра обороны США Пита Хексета, Украине будет предоставлена помощь в размере 400 миллионов долларов, как и планировалось, для защиты от российской агрессии. Об этом он заявил во время слушаний в Сенате, передает Eurointegration.com.ua. По словам сенатора Криса Куна, Пентагон еще не потратил ни цента из этого пакета на вооружение для Украины. Уверен, что дожмет Иран до желаемого соглашения. Их армии больше нет. Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что сможет обеспечить договоренность с Ираном на желаемых условиях мирным или иным способом. Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в общении с репортерами перед вылетом в Китай. Трамп заявил, что убежден в том, что Штаты по итогам переговора с Ираном смогут обеспечить хорошее соглашение. Их армии больше нет. Она стерта. Мы это закончим или мирным, или другим способом. Их флота уже нет, воздушных сил нет, всех составляющих, их военной машины нет, заявил Трамп. В очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие. Австралия готова присоединиться к нейтральной и мирной миссии, предложенной Францией и Великобританией для обеспечения безопасности Ормузского пролива, заявил в среду министр обороны Ричард Марлс, сообщает AFP. По словам Марлса, после видеоконференции с коллегами из примерно 40 стран, Канберра предоставит миссии разведывательный самолет Е-7А, уже развернутый в регионе для защиты Объединенных Арабских Эмиратов от иранских беспилотников. Эта многонациональная военная миссия будет направлена на дополнение дипломатических усилий и мер по деэскалации, демонстрируя при этом конкретную приверженность безопасности международной торговли, добавил австралийский министр. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер столкнулся с серьезными внутренними кризисом после того, как сразу 4 министра подали в отставку и публично призвали его покинуть пост главы правительства. Политическое напряжение усилилось после последних местных выборов, на которых лейбористская партия потерпела серьезное поражение и в ряде регионов уступила позиции партии, связанной с Найджелом Фараж. И о погоде. Сегодня переменная облачность, повсеместно грозовые дожди. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 13, плюс 17 градусов. В столице плюс 16. Ночью по стране плюс 5, плюс 10. В столице плюс 8. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Промо.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo.
1: Коротко о главном. Самые важные новости, мнения экспертов и полезная информация. Все это в одной передаче каждую среду в 19:35. Я, Анна Чухненко, расскажу вам коротко о главных событиях, происходящих в стране и за рубежом. Настраивайтесь на Радио Молдова и будьте готовы получить дозу важной и полезной информации.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Министр обороны Анатолий Носатый отказался уходить в отставку после трагедии воинской части в Кагуле. В Молдове не зарегистрировано ни одного случая хантавируса, и специалисты утверждают, что риск заражения для Европы низок. Молдова прошла в гранд-финал Евровидения. Подробности в выпуске. Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что преждевременно уходить в отставку после трагедии воинской части в Кагуле, в контексте, в котором виновные еще не найдены. Глава Минобороны Носатый заявил, что не будет подавать заявление об уходе после гибели 16-летнего подростка. Власти проводят расследование смерти молодого человека и ранения солдата воинской части в Кагуле, но пока не могут предоставить более подробную информацию, заявил сегодня министр обороны Носатый перед заседанием правительства. Также премьер-министр Александру Мунтяну заверил, что компетентные органы активно участвуют в расследовании. Напомню, что трагедия произошла в воскресенье 10 мая в воинской части в Кагуле. По предварительной информации, военнослужащий по контракту, предположительно, ненадлежащим образом обращался с пистолетом ГЛОК в присутствии коллеги и несовершеннолетнего, в результате чего 18-летний призывник получил ранение. Первоначально власти заявили, что 16-летний подросток скончался от остановки сердца, вызванной шоком. Однако позже полиция сообщила, что судебными медицинский эксперт предварительно установил, что несовершеннолетний был ранен пулей, которая также ранила призывника. Военнослужащий, совершивший стрельбу, был задержан полицией, судебно-медицинская экспертиза и расследование продолжаются для установления точных обстоятельств трагедии. Поваленные деревья, заблокированные дороги, затопленные дома и подвалы, спасатели и пожарные, главные инспекции по чрезвычайным ситуациям последние сутки ликвидировали последствия стихии, проливных дождей, шквалистого ветра и града во многих населенных пунктах. Так, в столице спасатели откачали 10 кубометров воды из подвала дома. На Мунчешской улице поваленное дерево ветром дерево перекрыло проезжую часть. Для восстановления дорожного движения на месте происшествия работали бригады спасателей и предприятия «Спаций Верс», провели расчистку дороги. В то же время в селе Лингура района Кантемир спасатели отбуксировали застрявшую машину скорой помощи. Май остается одним из самых непредсказуемых месяцев с точки зрения погоды, и анализ государственной гидрометеослужбы за последние десятилетия зарегистрировал экстремальные температурные контрасты от заморозков и поздних снегопадов до палящей жары в 37 градусов. Онлайн-голосование перспективно для Молдовы, но его внедрение будет зависеть от уровня доверия общества к безопасности и прозрачности системы, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман в программе «На реалитате». По ее словам, онлайн-голосование может стать альтернативным методом только тогда, когда все стороны, участвующие в избирательном процессе, получат гарантию безопасности системы. Цифровизация избирательных процессов неизбежна, и некоторые элементы, необходимые для возможного онлайн-голосования, уже существуют, включая механизмы проверки, используемые для голосования по почте. Отмечу, что Молдова опробовала почтовое голосование на двух последних выборах. Председатель ОБСЕ, вице-председатель Швейцарской конфедерации, глава Федерального департамента иностранных дел Игнасио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирилоглу совершат официальный визит в Республику Молдова 14-15 мая. В повестку визита входят встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Александром Мунтяну, заместителем премьер-министра по вопросам реинтеграции Валерию Кьеверь и заместителем премьер-министра министром иностранных дел Михаилом Бабшой. На завтра запланирована встреча высокого уровня в формате 2+2, в которой примут участие два председателя Совета Европы и ОБСЕ Михаил Бабшой и Игнасио Кассис, а также генеральные секретари этих организаций. 15 мая два представителя ОБСЕ примут участие в работе 135-го заседания Комитета министров Совета Европы. В Приднестровском регионе чрезвычайное экономическое положение продлили еще на 30 дней до 17 июня. Социально-экономические показатели в регионе продолжают ухудшаться. Необходимость сохранения особого режима обусловлена продолжающейся сложной ситуацией в экономике, которая требует дополнительных механизмов реагирования для обеспечения устойчивой работы предприятий и социальной стабильности. В Молдове не зарегистрировано ни одного случая заражения хантавирусом, и специалисты утверждают, что риск заражения в Европе низок. Министр здравоохранения Эмил Чебан заявляет, что ситуация в нашей стране находится под контролем. По словам экспертов, заболевание начинается через 1-6 недель после заражения и может вызывать лихорадку, мышечные и головные боли, тошноту и боли в животе. В тяжелых случаях наблюдается поражение почек и геморрагические проявления. На сегодняшний день зарегистрировано как минимум 10 подтвержденных или предполагаемых случаев заражения, связанных с голландским круизным судном, включая 3 случая со смертельным исходом. Сегодня румынская столица находится в центре мирового внимания, потому что там проходит саммит «Бухарест-9» под председательством президента страны Никуша Радана. Впервые в подобной встрече принимают участие и скандинавские страны, недавно вступившие в НАТО. В начале встречи Никуша Радан выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что для каждой из наших стран приоритетом является собственная безопасность. Не менее важны укрепление трансатлантических отношений и усиление альянса. По его словам, эта встреча – возможность подтвердить поддержку Украины и Республики Молдова. На форуме сопредседательствует президент Польши Кароль Навроцкий. Он выступил за сильное присутствие союзников в Европе, а также за надежные инвестиции в оборонную сферу. Он приветствовал присутствие скандинавских стран на саммите, отметив, что их приверженность фундаментально укрепляет архитектуру Северной и Восточной Европы. В саммите также принимает участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский. Россия сообщила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», вновь привлекая внимание к этому спорному ядерному оружию, прозванному «ракетой судного дня», после многих лет неудачных запусков, взрывов и неоднократных задержек. Президент Владимир Путин назвал ее самой мощной ракетой в мире, несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно ее полного ввода в эксплуатацию. В понедельник российский президент заявил, что Москва успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», что, по сообщению «Киев-Пост», возвращает ядерную программу на вооружение. Суд США разрешил Трампу взимать 10% пошлины. Апелляционный суд США приостановил решение нижестоящего суда по вопросам международной торговли, признавшего незаконным 10% импортные пошлины, введенные Трампом в феврале. Апелляционный суд США Федерального округа Вашингтон временно разрешил администрации президента Дональда Трампа взимать 10% торговые пошлины, приостановив действие запрета нижестоящего суда. Ранее администрация Трампа обжаловала решение Федерального суда по вопросам международной торговли в Нью-Йорке, который 7 мая постановил, что импортные пошлины в размере 10%, введенные в феврале, не имеют законных оснований. Разведданные свидетельствуют о том, что Иран сохранил большую часть своего военного потенциала, пишет «Нью-Йорк Таймс». Это вопреки заявлениям американского президента о том, что почти все было уничтожено. Причем арсенал, о котором идет речь, включает в себя как баллистические ракеты, способные наносить удары по другим странам региона, так и небольшой запас крылатых ракет, которые могут применяться против наземных или морских целей. На более коротком расстоянии, говорится в публикации. При этом наибольшее беспокойство вызывают доказательства того, что Иран восстановил боеготовность 30 из 33 ракетных комплексов, размещенных им вдоль Ормузского пролива. Они могут представлять угрозу для американских военных кораблей и проходящих по нему нефтяных танкеров, констатируют авторы. Также военная разведка сообщает, что, судя по данным ряда источников, в том числе спутниковых снимков, Иран восстановил доступ примерно к 90% своих подземных хранилищ ракет и пусковых установок по всей стране. Аналогичные данные привела на прошлой неделе газета «Вашингтон-Пост», указав, что по данным разведки США, Иран восстановил около 75% своих мобильных пусковых установок или около 70% до военного арсенала ракет. Молдова прошла финал Евровидения 2026. 15 конкурсантов боролись за

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Коротко о главном с Анной Чухненко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с послами стран Европейского Союза, сосредоточенную на оценке текущего этапа переговорного процесса о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз может в течение следующих 2 месяцев открыть политические переговоры по всем кластерам вступления с Республикой Молдова и Украиной. Высоковольтная линия Вулканешт-Кишинев может заработать через 1,5 месяца. Экономический кризис в Приднестровском регионе выходит на новый уровень. Детали через несколько секунд.
0: Коротко о главном с Анной Чухненко.
1: Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с послами стран Европейского Союза, сосредоточенную на оценке текущего этапа переговорного процесса о вступлении страны в ЕС. В центре обсуждения – прогресс Молдовы в реализации ключевых реформ, прежде всего в сфере юстиции, антикоррупционной политики и административного управления. Кишинев заявляет о последовательном продвижении по этим направлениям и рассчитывает, что достигнутые результаты будут отражены в темпах переговоров с Брюсселем. Отдельный акцент был сделан на вопросах безопасности и влияния глобальной экономической ситуации, которые напрямую воздействуют на устойчивость реформ и внутреннюю повестку страны. Молдова получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз в 2022 году, а в конце 2023 года было принято решение о начале переговоров о вступлении. Власти страны ориентируются на перспективу интеграции к 2030 году, однако процесс остается зависимым от темпов реформ и политических решений внутри самого ЕС. Кишинев немного отстает в выполнении условий для получения траншей в рамках Европейского плана экономического роста на сумму 1 миллиард 900 миллионов евро. Речь идет о вводе в эксплуатацию линии Сакча-Вулканешт и либерализации рынка газа. Оба обязательства должны были быть выполнены до декабря 2025 года. Председатель парламентской комиссии по европейской интеграции, депутат от партии «Действие Солидарность» Марчел Спатарь заверил в интервью Зярул Дегарде, что эти отставания будут устранены.
2: Что каждая реформа, будь то реформа или мера, о которых мы здесь говорим, это программа реформ. Многие из этих реформ уже реализованы. Все реформы сопровождаются, можно сказать, вознаграждением в виде финансовых трансфертов. То есть все трансферты от Европейского Союза обусловлены проведением реформ. И если реформа реализуется, скажем, на полгода позже, то и деньги поступают на полгода позже. То есть это вопрос денежного потока, это вопрос трансфертов, это не потерянные деньги. Вот что я хочу сказать. В то же время темпы освоения средств Республикой Молдова являются лучшими среди всех стран-кандидатов.
3: Ритм де абсорбции, по которой ларе Республика Молдова, есть челмай бунт интре тоте стателе кандидаты.
1: Общая сумма, уже перечисленная из 1 миллиарда 900 миллионов евро, составляет более 500 миллионов евро. К концу прошлого года было реализовано 28 реформ. Республика Молдова получит еще 200 миллионов евро в рамках плана роста Европейского Союза. Об этом сообщил президент Республики Кипр, страны, которая председательствует в Совете ЕС. 15 мая в Кишинев президент Майя Санду и генсек Совета Европы Ален Берси откроют министерскую сессию Комитета министров Совета Европы. Это событие завершит полугодовое председательство Молдовы в организации. В столицу прибудут более 50 делегаций и свыше 20 глав МИДа стран-участниц. Официальная часть начнется в 9:00 во Дворце Республики. Основными темами повестки станут поддержка Украины, борьба с дезинформацией, укрепление демократической устойчивости и вопросы миграции. По итогам встречи председательство в Комитете министров перейдет к Монако. Итогом встречи станет совместная пресс-конференция Михая Попшой, министра иностранных дел и сотрудничества Монако Изабель Беро Амадеи и Алена Берси, которая пройдет в здании МИДа в 14:00. Республика Молдова приняла председательство в организации 14 ноября в Страсбурге. Вице-премьер Михай Попшой подчеркнул, что для Молдовы было большой честью возглавлять Совет Европы, одну из важнейших европейских платформ по защите демократии, верховенства закона и фундаментальных прав человека. Предстоящая встреча станет 135-й по счету министерской сессии Комитета министров Совета Европы. Европейский Европейский Союз может в течение следующих 2 месяцев открыть политические переговоры по всем кластерам вступления с Республикой Молдова и Украиной. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, отметив, что в Брюсселе видят окно возможностей для ускорения процесса расширения. 6 переговорных кластеров охватывают ключевые реформы в сфере верховенства права, юстиции, экономики и государственного управления. Страны-кандидаты должны выполнить все условия. Окончательное решение о вступлении принимается единогласно всеми 27 государствами ЕС. По данным Еврокомиссии, Молдова и Украина уже технически готовы к старту политических переговоров, а возможные политические изменения в Венгрии могут разблокировать процесс. Ранее Европарламент также призвал начать официальные переговоры по всем кластерам. Цель Молдовы остается прежней – подписание договора о вступлении к 2028 году и возможное присоединение к ЕС к 2030 году. Высоковольтная линия в Волконежск-Кишинев может заработать через 1,5 месяца. Специалисты завершают работы на 2 главных распределительных подстанциях. Та, что в Волконежск, готова примерно на 90%, а Кишиневская на 80%. Эти энергетические узлы расширили, а часть оборудования станции модернизировали. Подробности в следующем материале.
4: Подстанция в Волконежцах – один из ключевых узлов энергосистемы на юге страны. Здесь электроэнергию, которая поступает по высоковольтным сетям, распределяют дальше – в населенные пункты и к потребителям. Главные работы проходят на дополнительные ячейки приема, необходимые для подключения новой ЛЭП к национальной распределительной системе. Через нее электричество из Румынии будет поступать в столицу Молдовы.
5: Для энергобезопасности Республики Молдова это очень большое значение имеет. Тот рубильник, который может отключить, ну, не будем говорить энергию всей страны, но основной источник.
4: Над расширением подстанции работают и специалисты из Румынии. Сейчас там заканчивают монтаж трансформаторов напряжения и другого оборудования. Параллельно другая бригада завершает прокладку проводов и кабелей к пункту управления. Часть оборудование, которому больше 50 лет, заменили современными системами. Происходит расширение подстанции, так как к ней добавилась еще одна новая линия напряжением 400 кВт. Подстанция скорее была расширена, чем обновлена. Обновление продолжится в основном в рамках существующего оборудования. Я полагаю, что заменено около 50% оборудования управления. Для Молдовы это проект стратегического значения. Первые поставки энергии по этой линии запланированы на конец июня. В последнюю неделю мая должны быть завершены строительные работы, начнутся испытания. Невыполнение работ в сроки приведет к применению штрафных санкций. Строительство самой ЛЭП уже завершено. Сейчас проходят процедуры приемки работ. Новая линия сможет покрывать до половины потребления электроэнергии в Молдове в часы пик и заменит ЛЭП «Вулканишта-МГРЭС», которая считается устаревшей и уязвимой. Весь проект оценивается примерно в 61 миллион евро.
1: Экономический кризис в Приднестровском регионе выходит на новый уровень. В регионе не хватает средств на основные социальные выплаты, зарплаты, пособия и пенсии. Местная администрация решила организовать краудфандинг. Для фонда запустили отдельный сайт, на нем публикуют имена или данные доноров и суммы, которые они пожертвовали. Жители Левобережья и бизнес за сутки задонатили примерно 125 миллионов леев. Холдинг «Шериф» выделил большую часть суммы, примерно 6 миллионов долларов. Крупные пожертвования также сделали 2 банка. О новом витке кризиса моя коллега поговорила с экспертом по вопросам безопасности и госполитики сообщества Watchdog Андреем Курерару.
6: Мы успели запустить еще фонд конвергенции для социально-инфраструктурных проектов, как на левом берегу уже нет денег на базовые траты. И сначала, мы помним, были задержки, бюджетникам платили по частям, и вот теперь в Тирасполе говорят о тяжелом положении. Вот отмечают, в частности, удар по промышленности. Мол, за первый квартал этого года производство сократилось на четверть по сравнению с тем же периодом 2024 года. Можно ли говорить о полном коллапсе?
7: Я думаю, что это долгоиграющий коллапс, но он может быть остановлен или приостановлен Кремлем, если для этого будет открытость Кремля, чтобы продолжать финансировать, если не газом, то напрямую бюджет непризнанной республики. Мы понимаем, что это не первый раз, когда шериф как-то спасает ситуацию, но это не может работать как игра в долгую, потому что экономические агенты, они должны приносить прибыль, а не оплачивать разные социальные выплаты и так далее. И не надо каких-то иллюзий тут иметь, потому что это просто двойное налогообложение. То есть тот же шериф потом через цены в своих супермаркетах или на других своих бизнесах будет эти же деньги тянуть с тех же людей, которые получают, а также из других людей, которые, например, работают на правом берегу или по-другому, там, не знаю, там туристы, которые будут приезжать в Приднестровье.
6: Действительно, вот сейчас просят скинуться простых людей, бизнесменов, хотя мы знаем, что бизнес бизнес в регионе не резиновый, и постоянно донатить действительно может разве что шериф. И вот сейчас Виктор Дбушан выделил 6 миллионов долларов. А понятно, насколько хватит этой суммы вообще?
7: Ну, я думаю, это риск со стороны Дбушана, который хочет стабильности в регионе. Это еще сигнал и Кишиневу, и Брюсселю, и особенно Москве, что ситуация в регионе ухудшается. И мы помним и то, что господин Красносельский говорил, что вот Майя Санду, скорее всего, хочет добра региону и так далее. Это может быть и игра на то, чтобы показать Брюсселю, что гуманитарная катастрофа все ближе и ближе, и надо готовиться к тому, чтобы спасать Тирасполь. Возможно, это и такой маркетинговый ход для того, чтобы показать господину Путину, что вот такая ситуация в Приднестровье, надо спасать своих. Понятно, что несколько миллионов или десятков миллионов евро Кремль может выделить, но на данный момент не стремится, и я думаю, что это не приоритет для Кремля, имея в виду, что ни политически, ни в военном смысле Приднестровье свои цели не достигло, не смогла составить такой серьезный прессинг на украинские войска. Мы видим, что там просто заминировали часть подходов, и там меньше, скорее всего, солдат останутся, которые будут защищать вот эту часть границы. А политически мы видели очень слабую политическую активность на выборах на правом берегу. И поэтому, скорее всего, что господин Красносельский сейчас не в фаворе, и поэтому, возможно, эти деньги и не идут. А это последние какие-то потуги его остаться у власти.
6: Какую роль тут может сыграть Кишинев? Это ли невозможность для ускоренной экономической реинтеграции?
7: Мне кажется, что это ловушка для Кишинева. Тут надо понимать, что фонд конвергенции должен идти параллельно и не идти через псевдоофициальные каналы Приднестровья, потому что они будут говорить, что это их какие-то возможности. Мы видели, как все забыли про то, что Евросоюз спасал в феврале прошлого года от заморозков, от замерзания в собственных квартирах приднестровцев. Надо делать так, чтобы те деньги, которые будут в фонде конвергенции, шли тем социальным группам, которые они нужны, и тем социальным группам, с которыми у Кишинева возможен контакт. То есть, не знаю, там большие семьи, люди, которые могут прийти на учебу в Кишиневе и так далее. А то, что пытается сделать из себя жертву Тирасполь, это не новая игра. Это не всегда так делали и всегда так будут делать. А у Кишинева собственных возможностей на то, чтобы решить эту проблему, нет. И даже, скажем так, это контринтуитивно для Кишинева давать деньги на зарплаты и пенсии столько времени, сколько там есть российские войска. То есть мы будем напрямую же финансировать, не будем покупать электроэнергию, будем просто им деньги давать на то, чтобы это псевдогосударство существовало. Я думаю, что это больше урок для тех, которые хотят русский мир на правом берегу. Вот так он выглядит. Коммунизм пришел на левый берег, все должны платить пенсии старикам и зарплату бюджету.
1: В Приднестровском регионе усиливаются признаки финансового кризиса, на фоне которого власти и бизнес привлекают дополнительные средства для обеспечения социальных выплат. Фонд социальной поддержки «Вместе», созданный Тираспольской администрацией, пополнился крупным взносом от холдинга «Шериф» – около 5 миллионов 330 тысяч евро. Общий объем средств фонда, по опубликованным данным, превысил 125 миллионов приднестровских рублей, что эквивалентно примерно 130 миллионам молдавских леев. Власти региона заявляют, что собранные средства направляются на выплату зарплат, пенсий и социальных пособий. При этом фонд продолжают поступать как крупные корпоративные взносы, так и меньшие переводы от юридических лиц и частных лиц. Инициатива по созданию механизма добровольных пожертвований была объявлена на фоне ухудшения экономической ситуации, которую представители администрации объясняют внешними ограничениями, логистическими трудностями и последствиями прекращения поставок газа с начала 2025 года. Эксперты отмечают, что подобные меры свидетельствуют о возрастающей нагрузке на бюджетную систему региона и переходе к экстренным схемам финансирования социальных обязательств. В Кишинёве продолжается формирование концепции финансовой институциональной базы для реинтеграции Приднестровского региона. Власти признают, что этот процесс потребует значительных ресурсов и долгосрочной внешней политики. Председатель парламента Игорь Гроссу заявил, что государство рассматривает модель смешанного финансирования за счет внутренних ресурсов и партнерской помощи. По его словам, уже зафиксирован первый взнос в будущий фонд конвергенции, который был сформирован из средств, ранее предоставленных Европейским Союзом для преодоления энергетического кризиса в регионе. Планируемый фонд конвергенции должен стать ключевым инструментом для покрытия социальных, энергетических и экономических нужд восточных районов страны. Речь идет о населении численностью более 300 тысяч человек, которому, по словам властей, необходимо обеспечить доступ к базовым услугам, здравоохранению, пенсиям и образованию. Гроссу отметил, что реинтеграция рассматривается как дорогостоящий процесс, требующий четкой финансовой архитектуры. Власти обещают, что фонд будет работать на принципах прозрачности и предсказуемости со заранее определенными правилами распределения средств и строгим контролем контролем государственных финансов. Отдельно подчеркивается, что Кишинев уже частично финансирует ряд услуг для жителей Приднестровского региона, включая медицинское страхование, доступ к образованию и элементы пенсионной системы на правом берегу. В энергетическом контексте сохраняется неопределенность вокруг газового снабжения региона после 30 июня, когда истекает действующий механизм поставок. Власти следят за дальнейшей работой схемы и участием международных партнеров, включая компании из Венгрии и других стран. Фонд конвергенции планируется создать до 1 августа 2026 года, и он, по замыслу властей, будет аккумулировать в том числе налоговые поступления от экономических агентов Приднестровского региона. В Молдове продолжаются переговоры между центральными властями и руководством Гагаузской автономии по организации выборов в Народное собрание региона. Председатель парламента Игорь Гросу сообщил, что Кишинев и Камрад приблизились к компромиссу по ключевым спорным вопросам избирательного процесса. По его словам, предварительно согласовано около 95% положений, касающихся организации голосования, и в ближайшие дни ожидается представление соответствующего проекта решения. Речь идет о приведении избирательных процедур Гагаузии в соответствии с национальными стандартами, включая проверку кандидатов государственными органами, участие избирательных комиссий, формирование списков и регулирование финансирования кампаний. Отдельно подчеркивается необходимость введения контроля за источниками финансирования, в том числе ограничений на использование наличных средств, что, по словам властей, ранее не было должным образом урегулировано. Документ после согласования на уровне автономии должен пройти дополнительное рассмотрение в парламенте и Центральной избирательной комиссии для устранения юридических разногласий. Власти заявляют, что стремятся избежать дальнейшей институциональной неопределенности и рассчитывают провести выборы до конца текущего года. Политическая ситуация в автономии осложнилась после истечения мандата Народного собрания и нескольких неудачных попыток организовать голосование, которые ранее были отменены судебными решениями. В Молдове вновь актуализирован вопрос так называемой исторической задолженности государства перед экономическими агентами по возврату НДС, которая по оценкам властей составляет около 11 миллиардов леев. Об этом заявила глава Государственной налоговой службы Республики Молдова Ольга Голбан на заседании парламентской комиссии по европейской интеграции 12 мая. По ее словам, совместно с Министерством финансов ведется работа над выработкой оптимальной формулы возврата средств бизнеса с учетом возможности государственного бюджета и необходимости не нарушить текущую финансовую стабильность. Голбан подчеркнула, что в соответствии с европейскими нормами практически каждый месяц баланс по НДС должен быть нулевым. Однако речь идет именно о накопленном долге, сформированном начиная с 1999 года. Отдельно отмечается, что адаптация налоговой системы к требованиям Европейского Союза ускоряется. Меняются правила регистрации плательщиков НДС, механизмы расчета обязательств и налоговой отчетности, включая операции внутри ЕС и с внешними партнерами. Власти также планируют внедрение системы отслеживания подакцизной продукции к 2027 году, что должно усилить контроль и прозрачность налоговых поступлений. При этом правительство обсуждает отдельный график погашения задолженности, чтобы избежать давления на бизнес и одновременно сохранить устойчивость бюджета. Хантавирус обнаружен у еще двух пассажиров круизного лайнера, на котором произошла вспышка заболевания. Положительным оказался результат теста у женщины из Франции, доставленной в Париж. За ночь ее состояние ухудшилось, сообщила министр здравоохранения. Еще четверо граждан находятся под наблюдением. Также один заболевший ранее был эвакуирован в США. Напомню, на круизном судне из-за хантавируса погибли 3 человека. Эвакуация людей с корабля подходит к концу. Подробности в следующем материале.
8: Соединенные Штаты эвакуировали судно «Хондиус» 17 своих граждан. Министерство здравоохранения сообщило, что у одного из пассажиров наблюдаются легкие симптомы, у второго тест на хантавирус дал положительный результат. Всего на борту корабля, вышедшего в атлантический круиз из Аргентины 1 апреля, было около 150 пассажиров из разных стран. От инфекции на борту умерли 3 пассажира из Германии и Нидерландов. Накануне лайнер пришел на Тенерифе. Наблюдать за эвакуацией прибыли глава Всемирной организации здравоохранения и испанские министры.
9: Во второй половине дня же ожидается еще 2 рейса. На самолете из Австралии полетят 6 человек, из Нидерландов предположительно 18. Таким образом, на корабле останется 34 человека.
8: Сошедшие на берег пассажиры и члены экипажа оставили свой багаж на судне. Им разрешили взять с собой только небольшую сумку с самыми необходимыми вещами – мобильный телефон и документы. После завершения эвакуации корабль направится в Роттердам и пройдет полную дезинфекцию. Британия эвакуировала больше 20 своих граждан и одного пассажира из Японии. Их доставили в больницу для обследования, а затем попросят самоизолироваться еще на 45 дней. ВОЗ заявили, что риск для общественности остается низким.
10: Our advice is clear.
9: Наш совет однозначен. Начиная с 10 мая, 42 дня с тщательным наблюдением, 42 дня карантина. Можно в учреждении, а можно и дома. Разумеется, мы даем рекомендации странам, но не навязываем их. Государства руководствуются своими национальными директивами и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры. Хантавирусы переносят грызуны и не относятся к инфекциям, которые легко распространяются. У людей они поражают легкие или почки и могут вызывать тяжелые нарушения жизнедеятельности. На борту круизного лайнера произошла вспышка андского хантавируса, который был открыт в 1995 году. С тех пор было зарегистрировано несколько тысяч случаев заболеваний. В соседней Украине ежегодно фиксируют десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. Чаще всего вирус передается от грызунов к человеку через загрязненную пыль, поверхности или пищу. Национальное агентство общественного здоровья Молдовы ранее сообщило, что в стране не зарегистрировано подтвержденных случаев заражения хантавирусом у людей.
0: Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: Напомню основные события минувших дней. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с послами стран Европейского Союза, сосредоточенную на оценке текущего этапа переговорного процесса о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз может в течение следующих двух месяцев открыть политические переговоры по всем кластерам вступления с Республикой Молдова и Украиной. Высоковольтная линия Волконежск-Кишинев может заработать через полтора месяца. Экономический кризис в Приднестровском регионе выходит на новый уровень. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
3: Radio Moldova Promo.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
6: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Еще один беспилотник нарушил воздушное пространство Республики Молдова. Министерство здравоохранения Молдовы резко осудило коррупцию в медучреждениях. Власти расширяют список категорий детей, которые смогут получить бесплатные путевки в летние лагеря. Детали в выпуске. Еще один беспилотник нарушил воздушное пространство Республики Молдова. Власти активировали системы мониторинга и временно ограничили воздушное движение на севере страны. Беспилотник двигался со стороны Могилев-Подольского в направлении района Окницы. Позже его заметили жители Белц, а затем он был зафиксирован системами наблюдения национальной армии в районе Хинчешт, продолжая движение на юг. Министерство иностранных дел заявило, что такие инциденты являются недопустимым нарушением суверенитета и территориальной целостности Молдовы и представляют угрозу безопасности граждан. Ведомство решительно осудило несанкционированный пролет беспилотника и призвало к строгому соблюдению воздушного пространства страны в соответствии с международным правом. С начала войны России против Украины воздушное пространство Молдовы неоднократно нарушалось. Последний подобный случай произошел 8 мая, когда дрон был зафиксирован в районе Тараклии, после чего воздушное пространство страны временно закрывалось. Защита восточного фланга НАТО, который обеспечивает и Молдове зонтик безопасности, является приоритетом Альянса. Об этом заявили главы государств и высокопоставленные официальные лица на 11-м саммите Бухарестской девятки. В этом контексте Молдова может получить усиленную поддержку в сфере кибербезопасности и модернизации армии, считают эксперты. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что саммит направлен на координацию позиций стран региона и подтверждение поддержки Украины и Молдовы, подчеркнув, что безопасность этих стран напрямую связана с безопасностью Европы. Президент Польши Кароль Навруцкий отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины и укрепления восточного фланга НАТО на фоне попыток России ослабить единство Альянса. Эксперты считают, что Молдова может рассчитывать на расширение помощи, включая киберзащиту и поставки военной техники, в том числе радарных систем. Формат Б-9 был создан в 2015 году Румынией и Польшей после аннексии Крыма и направлен на укрепление безопасности восточного фланга НАТО и поддержку Украины. На саммите в Бухаресте генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается главной прямой угрозой для Североатлантического альянса и предупредил о необходимости укрепления обороны стран-членов. Глава НАТО подчеркнул, что союзники должны увеличивать расходы на оборону и приветствовал рост военных бюджетов в таких странах, как Польша и Румыния. Рютте также отметил важность трансатлантических отношений и продолжения поддержки Украины. Лидеры, собравшиеся в Бухаресте, обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским дополнительные меры поддержки Киева.
5: Electorala 2026.
6: Радио Молдова сегодня запустило предвыборные дебаты для кандидатов на должность примара муниципия Орхей на новых местных выборах, которые состоятся в воскресенье 17 мая. На сегодняшние дебаты были приглашены первые 4 зарегистрированных в избирательной гонке кандидата: Рами Сансаров, Василий Адашан, Диана Мемец и Виктор Ага. Кандидатам будет предоставлено по 12 минут для обращения к избирателям, представления своих избирательных программ, а также для ответов на вопросы модераторов и жителей муниципия Орхей. Предвыборные дебаты на Радио Молдова начинаются в 17:00, а на общественном телеканале «Молдова-1» в 19:00. Завтра в это же время выйдет вторая программа дебатов, на которую приглашены остальные зарегистрированные кандидаты. Напомню, в воскресенье 17 мая новые выборы пройдут в 10 населенных пунктах Республики Молдова, а еще в 2 состоятся местные референдумы.
5: Electorala 2026.
6: Бывший вице-примар столицы Ирина Гутник заявила, что считает систему управления в примарии Кишинеу непрозрачной и намерена подать заявление в правоохранительные органы по факту злоупотребления властью. Также она планирует оспорить в суде решение примара района Чебан об ее отставке. В ответ Чебан заявил, что не собирается реагировать на обиженного человека, который потерял должность. Гутник также объявила о выходе из партии МАН и отказе от должности главы территориальной организации Кишинеу, объяснив это разногласиями с политическим курсом. Она утверждает, что внутри примарии существует административный террор, а сотрудники якобы вынуждены работать без выходных ради политического имиджа руководства. Примар Кишинева отверг обвинения, заявив, что Гутник действует по указанию извне. В день ее заявления на сайте примарии также появилось сообщение о ее отстранении от должности директора АПКНЛ Кишинев. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности анализирует ситуацию в районе Глодень, где несколько хозяйств пожаловались, что у них больше не забирают молоко, и они не знают, что делать с продукцией. Переработчики молока и молочной продукции приглашены на заседание в министерство 14 мая, после чего планируется обсуждение с производителями, сообщила министр Людмила Котлобуга после заседания правительства. По словам министра, подобные случаи также зафиксированы в районах Флориешт и Единиц. Напомню, в районе Глодень сбор молока у частных хозяйств оказался под угрозой срыва после того, как переработчики объявили о сокращении объемов закупок. Министерство здравоохранения Молдовы резко осудило коррупцию в медучреждениях и пообещало сотрудничество с правоохранительными органами в расследовании схемы незаконной выдачи медицинских справок в районной больнице Флорешт. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, сотрудники консультативного центра больницы могли выдавать больничные листы, справки для водительских прав и разрешения на оружие без необходимых обследований. В деле фигурируют заведующие отделением и старшая медсестра, подозреваемые в получении взяток, а также бухгалтеры и врачи-специалисты. Руководство больницы осудило нарушение. Фигуранты находятся под следствием на свободе. Автомобили, не соответствующие техническим требованиям, будут отстраняться от дорожного движения, а владельцам дадут 30 дней на устранение неисправности и прохождение повторного техосмотра. Такой механизм утвердило правительство. Приостановление регистрации будет применяться в случае истечения срока действия сертификата техосмотра или если во время проверки либо в дорожном движении будут выявлены опасные технические неисправности, сообщил госсекретарь МВД Виктор Гроссу. Если владелец устранит неисправности в течение 30 дней и получит новый сертификат, подтверждающий соответствие автомобиля техническим нормам, ограничение будет снято, и транспорт сможет снова участвовать в движении. Проект также предусматривает штраф от 600 до 1200 леев за управление автомобилем с приостановленной регистрацией. Изменения внесут в кодекс о правонарушениях. Водители из Республики Молдова смогут обменивать водительские удостоверения в Ирландии без сдачи дополнительных экзаменов. Правительство одобрило соглашение, подписанное в Дублине во время официального визита президента Майи Санду. Документ предусматривает взаимное признание действительных водительских прав и эквивалентность категории вождения между двумя государствами. Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Молдова, Департаментом транспорта и Управления по безопасности дорожного движения Ирландии было подписано в Дублине 8 апреля. В настоящее время у Республики Молдова действуют аналогичные механизмы признания водительских удостоверений с 10 государствами. Власти расширяют список категорий детей, которые смогут получить бесплатные путевки в летние лагеря. В этом году государство предоставит бесплатный отдых также детям ромской национальности, детям, пострадавшим от домашнего насилия, а также беженцам из Украины. Решение об расширении списка получателей было одобрено на заседании правительства в среду. Всего на организацию летнего отдыха школьников в этом году выделено около 24 миллионов леев. Министр образования и исследований Дан Перчун уточнил, что традиционно 25% всех путевок распределяются бесплатно среди детей из уязвимых категорий. Остальные путевки будут продаваться со скидкой 80% от полной стоимости. По оценкам властей, ориентировочная стоимость путевок составит от 315 до 479 леев в зависимости от типа лагеря. Самыми дорогими будут путевки в спортивные лагеря. В Молдове начаты работы по восстановлению нескольких рек с целью снижения загрязнения и улучшения состояния водных ресурсов. Меры включены в план управления бассейном Днестра на 2025-2030 годы и являются первыми крупными инициативами в этой сфере. В Министерстве окружающей среды сообщили, что уже реализуются проекты по восстановлению реки Бык на участке 11 километров, а также рек Реут и Ботна. Параллельно ведется строительство защитных дамб в населенных пунктах на юге страны. Общий бюджет программы оценивается примерно в 355 миллионов леев, из которых около 230 миллионов – международное финансирование. Власти здравоохранения сообщили, что 1700 человек были помещены на карантин на борту круизного лайнера в Бордо после смерти пассажира, который предположительно мог умереть из-за гастроэнтерита. Из 1233 пассажиров, в основном британцев и ирландцев, около 50 человек, помимо 90-летнего умершего, сообщили о желудочно-кишечных расстройствах. Анализы продолжаются для выявления возможного вируса. Судно компании «Амбассадор Круиз Лайн», вышедшее с Шетландских островов 6 мая, заходило в Белфаст, Ливерпуль и Брест перед прибытием в Бордо, откуда должно было отправиться в Испанию. На данный момент лайнер стоит у причала без особых мер безопасности. Первые анализы исключили норовирус, однако продолжаются дополнительные исследования в больнице Бордо. Власти не исключают пищевое отравление и отвергают связь с хантавирусом. И о погоде в Молдове. В четверг, 14 мая, в стране будет облачно, ветер будет дуть северо-западного направления, умеренный. Этой ночью температура воздуха составит от 5 до 10 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется от 15 до 20 градусов. Вы слушали новости на радио «Молдова». С вами была Анна Чухненко.
7: Радио «Молдова». Промо.
8: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
7: Radio Moldova Promo.
9: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.
10: Glasos Romanov. Bachtruman, mă o redactorii sunt Marina la Hortungă, Bachtaleta, oi, Bachtaleta, Kastmant, Mare Kerem. Corahoia, hai o probleme s ande educația romanii.
11: Bachtrumale, s-a jănați fi cana să mă duca că scăi pe nasa mege, că ame să mă duca că scăi manga s-o paru vipat, ame să mă duca că scăi tultira s-o prădat că drumeste angle, Ficana s-a mândut ca că scăie îndamare, mișniată glasul srumangno, mangau ficale, manuși scandări țara că e moldovatării ca e sirom, te hate relic, subiectul ca e sensibilu, hate janel. Că ame s-a mândut ca că srom ca e poiocăr bistras ca taravas. Ame s-a mândut ca rom ca e ficana n-a să mângă godie, pe n-a să mângă că seamă în tradiție, seamă în cultură, ta... Am dus sfatul ei ca și un aulă, ca e dicaulă, în seacă țara, în seacă romendi. Practicul, aceasta se apinească în aia nici cultură, a nici sfatul să amensă, le romență. Fiecare asta mă ducă că-s că-i căras judecăți, căras sfatul ei, das vastă ducă mă nușesc că-i practicul, n-am ai ducă că-s că-i toel, hai să mă ducă că-s că-i fiecare, am dăl hai subiectul ăsta mare tradiție, cultura, nașa vasla. Nașa vasla mare cultura ei, pe nască practicul este aceasta ducă că-s că-i ni cultura, ni tradiție, ni chip, hai ni educația ne stau la mine. But, adică când dicem la sarcana ai subiectul, cai n-ai pinjardo. Or, penel că trai scârdea Amazon ca mie bărși,

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Коротко о главном с Анной Чухненко.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с послами стран Европейского Союза, сосредоточенную на оценке текущего этапа переговорного процесса о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз может в течение следующих двух месяцев открыть политические переговоры по всем кластерам вступления с Республикой Молдова и Украиной. Высоковольтная линия Вулканешт-Кишинев может заработать через полтора месяца. Экономический кризис в Приднестровском регионе выходит на новый уровень. Детали через несколько секунд.
1: Коротко о главном с Анной Чухненко.
2: Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с послами стран Европейского Союза, сосредоточенную на оценке текущего этапа переговорного процесса о вступлении страны в ЕС. В центре обсуждения – прогресс Молдовы в реализации ключевых реформ, прежде всего в сфере юстиции, антикоррупционной политики и административного управления. Кишинев заявляет о последовательном продвижении по этим направлениям и рассчитывает, что достигнутые результаты будут отражены в темпах переговоров с Брюсселем. Отдельный акцент был сделан на вопросах безопасности и влияния глобальной экономической ситуации, которые напрямую воздействуют на устойчивость реформ и внутреннюю повестку страны. Молдова получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз в 2022 году, а в конце 2023 года было принято решение о начале переговоров о вступлении. Власти страны ориентируются на перспективу интеграции к 2030 году, однако процесс остается зависимым от темпов реформ и политических решений внутри самого ЕС. Кишинев немного отстает в выполнении условий для получения траншей в рамках Европейского плана экономического роста на сумму 1 миллиард 900 миллионов евро. Речь идет о вводе в эксплуатацию линии Сакча-Вулканешт и либерализации рынка газа. Оба обязательства должны были быть выполнены до декабря 2025 года. Председатель парламентской комиссии по европейской интеграции, депутат от партии «Действие и солидарность» Марчел Спатарь заверил в интервью Зярул Дегарде, что эти отставания будут устранены.
3: Что каждая реформа, будь то реформа или мера, о которых мы здесь говорим, это программа реформ. Многие из этих реформ уже реализованы. Все реформы сопровождаются, можно сказать, вознаграждением в виде финансовых трансфертов. То есть все трансферты от Европейского Союза обусловлены проведением реформ. И если реформа реализуется, скажем, на полгода позже, то и деньги поступают на полгода позже. То есть это вопрос денежного потока, это вопрос трансфертов, это не потери. Деньги. Вот что я хочу сказать. В то же время темпы освоения средств Республикой Молдова являются лучшими среди всех стран-кандидатов.
4: Ритм деабсорбции, по которому ларе Республика Молдова, это самый лучший среди всех стран-кандидатов.
2: Общая сумма, уже перечисленная из 1 миллиарда 900 миллионов евро, составляет более 500 миллионов евро. К концу прошлого года было реализовано 28 реформ. Республика Молдова получит еще 200 миллионов евро в рамках плана роста Европейского Союза. Об этом сообщил президент Республики Кипр, страны, которая председательствует в Совете ЕС. 15 мая в Кишинев президент Майя Санду и генсек Совета Европы Ален Берси откроют министерскую сессию Комитета министров Совета Европы. Это событие завершит полугодовое председательство Молдовы в организации. В столицу прибудут более 50 делегаций и свыше 20 глав МИДа стран-участниц. Официальная часть начнется в 9:00 во Дворце Республики. Основными темами повестки станут поддержка Украины, борьба с дезинформацией, укрепление демократической устойчивости и вопросы миграции. По итогам встречи председательство в Комитете министров перейдет к Монако. Итогом встречи станет совместная пресс-конференция Михая Попшой, министра иностранных дел и сотрудничества Монако Изабель Беро Амадеи и Алена Берси, которая пройдет в здании МИДа в 14:00. Республика Молдова приняла председательство в организации 14 ноября в Страсбурге. Вице-премьер Михай Попшой подчеркнул, что для Молдовы было большой честью возглавлять Совет Европы, одну из важнейших европейских платформ по защите демократии, верховенства закона и фундаментальных прав человека. Предстоящая встреча станет 135-й по счету министерства сессии Комитета министров Совета Европы. Европейский Союз может в течение следующих двух месяцев открыть политические переговоры по всем кластерам вступления с Республикой Молдова и Украиной. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, отметив, что в Брюсселе видят окно возможностей для ускорения процесса расширения. 6 переговорных кластеров охватывают ключевые реформы в сфере верховенства права, юстиции, экономики и государственного управления. Страны-кандидаты должны выполнить все условия. Окончательное решение о вступлении принимается единогласно всеми 27 государствами ЕС. По данным Еврокомиссии, России, Молдова и Украина уже технически готовы к старту политических переговоров, а возможные политические изменения в Венгрии могут разблокировать процесс. Ранее Европарламент также призвал начать официальные переговоры по всем кластерам. Цель Молдовы остается прежней – подписание договора о вступлении к 2028 году и возможное присоединение к ЕС к 2030 году. Высоковольтная линия Волконежск-Кишинев может заработать через полтора месяца. Специалисты завершают работы на двух главных распределительных подстанциях. Та, что в Волконежск, готова примерно на 90%, а Кишиневская на 80%. Эти энергетические узлы расширили, а часть оборудования станции модернизировали. Подробности в следующем материале.
5: Подстанция Волконежск – один из ключевых узлов энергосистемы на юге страны. Здесь электроэнергию, которая поступает по высоковольтным сетям, распределяют дальше – населенные пункты и к потребителям. Главные работы проходят на дополнительные ячейки приема, необходимые для подключения новой ЛЭП к национальной распределительной системе. Через нее электричество из Румынии будет поступать в столицу Молдовы.
6: Для энергобезопасности Республики Молдова это очень большое значение имеет. Тот рубильник, который может отключить, ну, не будем говорить энергию всей страны, но основной источник.
5: Над расширением подстанции работают и специалисты из Румынии. Сейчас там заканчивают монтаж трансформаторов напряжения и другого оборудования. Параллельно другая бригада завершает прокладку проводов и кабелей к пункту управления. Часть оборудование, которому больше 50 лет, заменили современными системами. Происходит расширение подстанции, так как к ней добавилась еще одна новая линия напряжением 400 кВт. Подстанция скорее была расширена, чем обновлена. Обновление продолжится в основном в рамках существующего оборудования. Я полагаю, что заменено около 50% оборудования управления. Для Молдовы это проект стратегического значения. Первые поставки энергии по этой линии запланированы на конец июня. В последнюю неделю мая должны быть завершены строительные работы, начнутся испытания. Невыполнение работ в сроки приведет к применению штрафных санкций. Строительство самой ЛЭП уже завершено. Сейчас проходят процедуры приемки работ. Новая линия сможет покрывать до половины потребления электроэнергии в Молдове в часы пик и заменит ЛЭП Вулканишта-МГРЭС, которая считается устаревшей и уязвимой. Весь проект оценивается примерно в 61 миллион евро.
2: Экономический кризис в Приднестровском регионе выходит на новый уровень. В регионе не хватает средств на основные социальные выплаты, зарплаты, пособия и пенсии. Местная администрация решила организовать краудфандинг. Для фонда запустили отдельный сайт, на нем публикуют имена или данные доноров и суммы, которые они пожертвовали. Жители Левобережья и бизнес за сутки задонатили примерно 125 миллионов леев. Холдинг «Шериф» выделил большую часть суммы, примерно 6 миллионов долларов. Крупные пожертвования также сделали два банка. О новом витке кризиса моя коллега поговорила с экспертом по вопросам безопасности и госполитики сообщества Watchdog Андреем Курерару.
7: Мы успели запустить еще фонд конвергенции для социально-инфраструктурных проектов, как на левом берегу уже нет денег на базовые траты. И сначала, мы помним, были задержки, бюджетникам платили по частям, и вот теперь в Тирасполе говорят о тяжелом положении. Вот отмечают, в частности, удар по промышленности. Мол, за первый квартал этого года производство сократилось на четверть по сравнению с тем же периодом 2024 года. Можно ли говорить о полном коллапсе?
8: Я думаю, что это долгоиграющий коллапс, но он может быть остановлен или приостановлен Кремлем, если для этого будет открытость Кремля, чтобы продолжать финансировать, если не газом, то напрямую бюджет непризнанной республики. Мы понимаем, что это не первый раз, когда шериф как-то спасает ситуацию, но это не может работать как игра в долгую, потому что экономические агенты, они должны приносить прибыль, а не оплачивать разные социальные выплаты и так далее. И не надо каких-то иллюзий тут иметь, потому что это просто двойное налогообложение. То есть тот же шериф потом через цены в своих супермаркетах или на других своих бизнесах будет эти же деньги тянуть с тех же людей, которые получают, а также из других людей, которые, например, работают на правом берегу или по-другому, там, не знаю, там туристы, которые будут приезжать в Приднестровье.
7: Действительно, вот сейчас просят скинуться простых людей, бизнесменов, хотя мы знаем, что бизнес в регионе не резиновый и постоянно донатить действительно может разве что шериф. И вот сейчас Виктор Гушан выделил 6 миллионов долларов. А понятно, насколько хватит этой суммы вообще?
8: Я думаю, это риск со стороны Гушана, который хочет стабильности в регионе. Это еще сигнал и Кишиневу, и Брюсселю, и особенно Москве, что ситуация в регионе ухудшается. И мы помним и то, что господин Красносельский говорил, что вот Майя Санду, скорее всего, хочет добра региону и так далее. Это может быть и игра на то, чтобы показать Брюсселю, что гуманитарная катастрофа все ближе и ближе, и надо готовиться к тому, чтобы спасать Тирасполь. Возможно, это и такой маркетинговый ход для того, чтобы показать господину Путину, что вот такая ситуация в Приднестровье, надо спасать своих. Понятно,

0: остаться у власти.
1: Какую роль тут может сыграть Кишинев? Это ли невозможность для ускоренной экономической реинтеграции?
0: Мне кажется, что это ловушка для Кишинева. Тут надо понимать, что фонд конвергенции должен идти параллельно и не идти через псевдоофициальные каналы Приднестровья, потому что они будут говорить, что это их какие-то возможности. Мы видели, как все забыли про то, что Евросоюз спасал в феврале прошлого года от заморозков, от замерзания в собственных квартирах приднестровцев. Надо делать так, чтобы те деньги, которые будут в фонде конвергенции, шли тем социальным группам, которые они нужны, и тем социальным группам, с которыми у Кишинева возможен контакт. То есть, не знаю, там большие семьи, люди, которые могут прийти на учебу в Кишинев и так далее. А то, что пытается сделать из себя жертву Тераспа, ну, это не новая игра, это не всегда так делали и всегда так будут делать. А у Кишинева собственных возможностей на то, чтобы решить эту проблему, нет. И даже, скажем так, это контринтуитивно для Кишинева давать деньги на зарплаты и пенсии столько времени, сколько там есть российские войска. То есть мы будем напрямую же финансировать, не будем покупать электроэнергию, будем просто им деньги давать на то, чтобы это псевдогосударство существовало. Я думаю, что это больше урок для тех, которые хотят русский мир на правом берегу. Вот так он выглядит. Коммунизм пришел на левый берег, все должны платить пенсии старикам и зарплату бюджету.
2: В Приднестровском регионе усиливаются признаки финансового кризиса, на фоне которого власти и бизнес привлекают дополнительные средства для обеспечения социальных выплат. Фонд социальной поддержки «Вместе», созданный Тираспольской администрацией, пополнился крупным взносом от холдинга «Шериф» – около 5 миллионов 330 тысяч евро. Общий объем средств фонда, по опубликованным данным, превысил 125 миллионов приднестровских рублей, что эквивалентно примерно 130 миллионам молдавских леев. Власти региона заявляют, что собранные средства направляются на выплату зарплат, пенсий и социальных пособий. При этом фонд продолжают поступать как крупные корпоративные взносы, так и меньшие переводы от юридических лиц и частных лиц. Инициатива по созданию механизма добровольных пожертвований была объявлена на фоне ухудшения экономической ситуации, которую представители администрации объясняют внешними ограничениями, логистическими трудностями и последствиями прекращения поставок газа с начала 2025 года. Эксперты отмечают, что подобные меры свидетельствуют о возрастающей нагрузке на бюджетную систему региона и переходе к экстренным схемам финансирования социальных обязательств. В Кишинево продолжается формирование концепции финансовой институциональной базы для реинтеграции Приднестровского региона. Власти признают, что этот процесс потребует значительных ресурсов и долгосрочной внешней политики. Председатель парламента Игорь Гроссу заявил, что государство рассматривает модель смешанного финансирования за счет внутренних ресурсов и партнерской помощи. По его словам, уже зафиксирован первый взнос в будущий фонд конвергенции, который был сформирован из средств, ранее предоставленных Европейским Союзом для преодоления энергетического кризиса в регионе. Планируемый фонд конвергенции должен стать ключевым инструментом для покрытия социальных, энергетических и экономических нужд восточных районов страны. Речь идет о населении численностью более 300 тысяч человек, которому, по словам властей, необходимо обеспечить доступ к базовым услугам, здравоохранению, пенсиям и образованию. Гроссу отметил, что реинтеграция рассматривается как дорогостоящий процесс, требующий четкой финансовой архитектуры. Власти обещают, что фонд будет работать на принципах прозрачности и предсказуемости со заранее определенными правилами распределения средств и строгим контролем государственных финансов. Отдельно подчеркивается, что Кишинев уже частично финансирует ряд услуг для жителей Приднестровского региона, включая медицинское страхование, доступ к образованию и элементы пенсионной системы на правом берегу. В энергетическом контексте сохраняется неопределенность вокруг газового снабжения региона после 30 июня, когда истекает действующий механизм поставок. Власти следят за дальнейшей работой схемы и участием международных партнеров, включая компании из Венгрии и других стран. Фонд конвергенции планируется создать до 1 августа 2026 года, и он по замыслу властей будет аккумулировать в том числе налоговые поступления от экономических агентов Приднестровского региона. В Молдове продолжаются переговоры между центральными властями и руководством Гагаузской автономии по организации выборов в Народное собрание региона. Председатель парламента Игорь Гроссу сообщил, что Кишинев и Камрад приблизились к компромиссу по ключевым спорным вопросам избирательного процесса. По его словам, предварительно согласовано около 95% положений, касающихся организации голосования, и в ближайшие дни ожидается представление соответствующего проекта решения. Речь идет о приведении избирательных процедур Гагаузии в соответствии с национальными стандартами, включая проверку кандидатов государственными органами, участие избирательных комиссий, формирование списков и регулирование финансирования кампаний. Отдельно подчеркивается необходимость введения контроля за источниками финансирования, в том числе ограничений на использование наличных средств, что, по словам властей, ранее не было должным образом урегулировано. Документ после согласования на уровне автономии должен пройти дополнительное рассмотрение

0: парламенте и Центральной избирательной комиссии для устранения юридических разногласий. Власти заявляют, что стремятся избежать дальнейшей институциональной неопределенности и рассчитывают провести выборы до конца текущего года. Политическая ситуация в автономии осложнилась после истечения мандата Народного собрания и нескольких неудачных попыток организовать голосование, которые ранее были отменены судебными решениями. В Молдове вновь актуализирован вопрос так называемой исторической задолженности государства перед экономическими агентами по возврату НДС, которая по оценкам властей составляет около 11 миллиардов леев. Об этом заявила глава Государственной налоговой службы Республики Молдова Ольга Голбан на заседании парламентской комиссии по европейской интеграции 12 мая. По ее словам, совместно с Министерством финансов ведется работа над выработкой оптимальной формулы возврата средств бизнеса с учетом возможности государственного бюджета и необходимости не нарушить текущую финансовую стабильность. Голбан подчеркнула, что в соответствии с европейскими нормами практически каждый месяц баланс по НДС должен быть нулевым. Однако речь идет именно о накопленном долге, сформированном начиная с 1999 года. Отдельно отмечается, что адаптация налоговой системы к требованиям Европейского Союза ускоряется. Меняются правила регистрации плательщиков НДС, механизм расчета обязательств и налоговой отчетности, включая операции внутри ЕС и с внешними партнерами. Власти также планируют внедрение системы отслеживания подакцизной продукции к 2027 году, что должно усилить контроль и прозрачность налоговых поступлений. При этом правительство обсуждает отдельный график погашения задолженности, чтобы избежать давления на бизнес и одновременно сохранить устойчивость бюджета. Хантавирус обнаружен у еще двух пассажиров круизного лайнера, на котором произошла вспышка заболевания. Положительным оказался результат теста у женщины из Франции, доставленной в Париж. За ночь ее состояние ухудшилось, сообщила министр здравоохранения. Еще четверо граждан находятся под наблюдением. Также один заболевший ранее был эвакуирован в США. Напомню, на круизном судне из-за хантавируса погибли 3 человека. Эвакуация людей с корабля подходит к концу. Подробности в следующем материале.
1: В Соединенные Штаты эвакуировали судно «Хондиус» 17 своих граждан. Министерство здравоохранения сообщило, что у одного из пассажиров наблюдаются легкие симптомы. У второго тест на хантавирус дал положительный результат. Всего на борту корабля, вышедшего в атлантический круиз из Аргентины 1 апреля, было около 150 пассажиров из разных стран. От инфекции на борту умерли 3 пассажира из Германии и Нидерландов. Накануне лайнер пришел на Тенерифе. Наблюдать за эвакуацией прибыли глава Всемирной организации здравоохранения и испанские министры.
2: Во второй половине дня ожидается еще 2 рейса. На самолете из Австралии полетят 6 человек, из Нидерландов предположительно 18. Таким образом, на корабле останется 34 человека.
1: Сошедшие на берег пассажиры и члены экипажа оставили свой багаж на судне. Им разрешили взять с собой только небольшую сумку с самыми необходимыми вещами – мобильный телефон и документы. После завершения эвакуации корабль направится в Роттердам и пройдет полную дезинфекцию. Британия эвакуировала больше 20 своих граждан и одного пассажира из Японии. Их доставили в больницу для обследования, а затем попросят самоизолироваться еще на 45 дней. ВОЗ заявили, что риск для общественности остается низким.
3: Our advice is clear.
1: Наш совет однозначен. Начиная с 10 мая, 42 дня с тщательным наблюдением, 42 дня карантина. Можно в учреждении, а можно и дома. Разумеется, мы даем рекомендации странам, но не навязываем их. Государства руководствуются своими национальными директивами и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры. Хантавирусы переносят грызуны и не относятся к инфекциям, которые легко распространяются. У людей они поражают легкие или почки и могут вызывать тяжелые нарушения жизнедеятельности. На борту круизного лайнера произошла вспышка андского хантавируса, который был открыт в 1995 году. С тех пор было зарегистрировано несколько тысяч случаев заболеваний. В соседней Украине ежегодно фиксируют десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. Чаще всего вирус передается от грызунов к человеку через загрязненную пыль, поверхности или пищу. Национальное агентство общественного здоровья Молдовы ранее сообщило, что в стране не зарегистрировано подтвержденных случаев заражения хантавирусом у людей.
4: Коротко о главном с Анной Чухненко.
0: Напомню основные события минувших дней. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с послами стран Европейского Союза, сосредоточенную на оценке текущего этапа переговорного процесса о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз может в течение следующих 2 месяцев открыть политические переговоры по всем кластерам вступления с Республикой Молдова и Украиной. Высоковольтная линия Вулканешт-Кишинев может заработать через 1,5 месяца. Экономический кризис в Приднестровском регионе выходит на новый уровень. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Еще один беспилотник нарушил воздушное пространство Республики Молдова. Власти активировали системы мониторинга и временно ограничили воздушное движение на севере страны. Беспилотник двигался со стороны Могилев-Подольского в направлении района Окницы. Позже его заметили жители Белц, а затем он был зафиксирован системами наблюдения национальной армии в районе Хинчешт, продолжая движение на юг. Министерство иностранных дел заявило, что такие инциденты являются недопустимым нарушением суверенитета и территориальной целостности Молдовы и представляют угрозу безопасности граждан. Ведомство решительно осудило несанкционированный пролет беспилотника и призвало к строгому соблюдению воздушного пространства страны в соответствии с международным правом. С начала войны России против Украины воздушное пространство Молдовы неоднократно нарушалось. Последний подобный случай произошел 8 мая, когда дрон был зафиксирован в районе Тараклии, после чего воздушное пространство страны временно закрывалось. Защита восточного фланга НАТО, который обеспечивает и Молдове зонтик безопасности, является приоритетом Альянса. Об этом заявили главы государств и высокопоставленные официальные лица на 11-м саммите Бухарестской девятки. В этом контексте Молдова может получить усиленную поддержку в сфере кибербезопасности и модернизации армии, считают эксперты. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что саммит направлен на координацию позиций стран региона и подтверждение поддержки Украины и Молдовы, подчеркнув, что безопасность этих стран напрямую связана с безопасностью Европы. Президент Польши Кароль Навроцкий отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины и укрепления восточного фланга НАТО на фоне попыток России ослабить единство Альянса. Эксперты считают, что Молдова может рассчитывать на расширение помощи, включая киберзащиту и поставки военной техники, в том числе радарных систем. Формат Б-9 был создан в 2015 году Румынией и Польшей после аннексии Крыма и направлен на укрепление безопасности восточного фланга НАТО и поддержку Украины. На саммите в Бухаресте генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается главной